0: Девушка против. Одна по пустыне. Ветру навстречу. Остальное не в счет.
1: Sziasztok, én Kóli vagyok, és ez itt a Rádió Café. Hallgassátok ti is!